0: Un benvenuto a Rovigo.
1: Radioembol.it.
2: Добрый день, вы слушаете радио Handball Italia. Первое радио, которое рассказывает о волейболе в Италии. Un привет всем, кто слушает нас из Украины. Приятного прослушивания. И сейчас зайдите на Facebook и поставьте лайк на страницу радио Handball. Пока.

0: Здравствуйте всем россиянинам, которые нас сейчас слушают. Handball Italia. Это первое радио, которое разговаривает о хандболе в Италии. Привет всем тем, которые нас слушают с России. Хорошего слушания и поставьте нам лайк по Фейсбуку на Radio Handball.
1: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: Добрый день. Вы слушаете радио «Андбол Италия». Первое радио, которое рассказывает о волейболе в Италии. Он привет всем, кто слушает нас из Украины. Приятного прослушивания. И сейчас зайдите на Facebook и поставьте лайк на страницу радио «Андбол». Пока.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Stai ascoltando RH.it.

0: Desde aquí sonamos la mejor música del planeta.
1: Buon ascolto agli amici dell'Aquila.
2: Stai ascoltando Radio Embol.it.
3: Здравствуйте всем россиянинам, которые нас сейчас слушают. Handball Italia. Это первое радио, которое разговаривает о хандболе в Италии. Привет всем тем, которые нас слушают с России. Хорошего слушания и поставьте нам лайк по Фейсбуку на радио Handball.

0: Добрый день. Вы слушаете радио «Андбол Италия». Первое радио, которое рассказывает о волейболе в Италии. Он привет всем, кто слушает нас из Украины. Приятного прослушивания. И сейчас зайдите на Facebook и поставьте лайк на страницу «Радио Андбол». Пока.
1: radioandbol.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Здравствуйте всем россиянинам, которые нас сейчас слушают. Handball Italia. Это первое радио, которое разговаривает о хандболе в Италии. Привет всем тем, которые нас слушают с России. Хорошего слушания и поставьте нам лайк по Фейсбуку на Radio Handball.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: You have a WhatsApp message.
1: Un saluto agli amici di Padova.
2: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
3: Добрый день, вы слушаете радио Handball Italia. Первое радио, которое рассказывает о волейболе в Италии. Un привет всем, кто слушает нас из Украины. Приятного прослушивания. И сейчас зайдите на Facebook и поставьте лайк на страницу радио Handball. Пока.

0: Music Vibes.
1: Harvesting new music.
2: Здравствуйте всем россиянинам, которые нас сейчас слушают. Handball Italia. Это первое радио, которое разговаривает о хандболе в Италии. Привет всем тем, которые нас слушают с России. Хорошего слушания и поставьте нам лайк по Фейсбуку на Radio Handball.
3: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Добрый день. Вы слушаете радио «Андбол Италия». Первое радио, которое рассказывает о волейболе в Италии. Он привет всем, кто слушает нас из Украины. Приятного прослушивания. И сейчас зайдите на Facebook и поставьте лайк на страницу радио «Андбол». Пока.
1: RadioHandball.it Presto on air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando Radio Handball Italia.